0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом

0: сами голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звездно полосата, носата, писата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Москвы, припадок атомической истерики, все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Московская вокзальная суета. Гудки и свистки паровозов, грузчики тащат по платформе чемоданы, кто-то прощается на темном заснеженном перроне, трижды целуясь. От Ярославского вокзала отходит пассажирский поезд. В одном из полупустых вагонов этого поезда сидит Генрих Осипович Клепацкий, московский журналист, сотрудник газеты «Русский листок». Не успел еще поезд тронуться, как сосед Клепацкого обратился к нему, спрашивая, не едет ли тот до станции Берендеева в село Лычинцы с визитом к местному священнику, отцу Иоанну. Так оно и было. И обрадованный журналист спросил соседа, известно ли ему что-нибудь о происходящем в селе. О да, соседу было известно. Он даже сам собирался поехать в Лычинцы посмотреть, что там происходит. И вот что рассказал попутчик журналиста. Не дальше, как часа 2-3 тому назад мне рассказывал один мой знакомый, вернувшись оттуда, что в последнее время в доме отца Иоанна сверхъестественные явления стали носить очень опасный характер, и что как сам несчастный священник с семьей, так и местное население буквально в панике бежит из этого дома. Чем дальше ехал поезд на север, тем больше попутчиков присоединялось к беседе. Казалось, что просто у всех есть знакомые, которые из любопытства успели побывать в этом селе, туда уже чуть ли не экскурсии водили. Несколько часов поездки прошли незаметно. Генрих Клепацкий, наконец, вышел на станции Берендеева и взял ямщика до Переславля-Залесского. К этому моменту уже рассвело, январский снег блестел на солнце, лошадка тянула сани, скрипели полозья, а навстречу один за одним шли обозы с лесом и из угодий Федоровского женского монастыря. Километров через 5, проезжая село Ефимьево, ямщик заметил, что в этом селе живет сестра отца Иоанна из села Лычинцы. Ну и что теперь-то, понятное дело, она боится ездить к брату. Журналист попытался расспросить ямщика, что им известно, но на все расспросы тот только крестился. К 10 утра Генрих Осипович добрался до Переславля-Залесского. И тут взял следующего ямщика, теперь уже в Лычинцы. Дорога шла по холмам, сначала вдоль Плещеева озера, затем по Сосновому Бору. Там-сям виднелись волчьи и заячьи следы. И уже ближе к деревне ямщик остановил лошадь и с кем-то поздоровался. Дорогу преграждали сани местного крестьянина. Ямщик и крестьянин многословно поздоровались, после чего крестьянин, догадавшись о цели визита москвича, сообщил, чтобы они поспешили, потому что у отца Иоанна приключилась очередная беда. И вот уже глубоко в середине дня Генрих Осипович, наконец, постучался в покосившуюся лачугу сельского священника. В избу, о которой последний месяц, с ужасом писали российские газеты «От Якутска до Крыма». Генрих Осипович Клепацкий отправился в село Лычинцы в начале января 1901 года. А пугающие и страшные события там начали происходить в середине

начали происходить одно за другим. Вечером того же дня в коридоре почему-то оказались разложены на полу половики и мешки, а на лестнице, ведущей на чердак, лежала попона. Никто не мог понять, что происходит. Священник успокоил, как мог, свою семью, и ночь прошла спокойно. Только там где-то по углам что-то постукивало. Причем, кстати, священник позже говорил, что вот эти вот постукивания были в доме всегда, уже много лет. Просто он раньше не обращал на них внимания. На утро священник пошел в сельскую школу учить детей, а к жене его зашла в гости местная учительница Александра Нажевникова. Вдруг они услышали удар в стену, вышли из комнаты и обнаружили на полу большой камень и разбросанные половики. Когда из школы днем вернулся отец Иоанн, он попросил служанку затопить печь. Но та с ужасом обнаружила, что печь уже затоплена, причем в печи горят шерстяные платки и моток ниток. Все это вынули и отправились на кухню, но, вернувшись, через некоторое время обнаружили в печи догорающий шарф. Цветы в горшках, лампы, грибни, платки и прочие вещи переставлены в разные места. К этому моменту по селу уже поползли слухи о бесовщине, которая происходит в доме отца Иоанна, и соседи пошли к священнику в гости поглядеть на проделки чертей. Сам священник и его семья были, понятное дело, рады людям. Чертовщина продолжалась. Белье, развешанное в кухне, очутилось в бадье с водой. Ручки дверей опутаны разными тряпками. Ну, тут священник решил бороться с нечистой силой известными методами. В конце концов, он был специалистом. Подняли иконы и начали молиться. Но черти, по-видимому, оказались сильными, поскольку иконы молитв они не испугались и прямо во время молитвы незаметно разбросали муку в коридоре. Отец Иоанн продолжил борьбу. Он окропил дом святой водой, а перед иконами положил крест, Евангелие и требник, завернутый в епитрахиль. К ужасу всех сверхъестественные силы не побоялись священных предметов, потому что через некоторое время книги оказались разбросаны по полу, епитрахиль развернутый, а крест просто лежал посередине. Вещи продолжали перемещаться из одной комнаты в другую и обратно. Сапоги с печи мигрировали в коридор, затем в сени, затем за печь, а затем в печную трубу. Серебряные часы отца Иоанна очутились в крынке с молоком. И так далее. Причем все это время в доме находилась куча народу. Вот, например, показания крестьянки Марфы Ларионовой. Она пришла вечером того же дня посмотреть, что творится в доме, и увидела: в зале стулья поставлены вверх ножками, машинка на полу, две столовые лампы стояли тоже на полу. Выходя из зала в соседнюю комнату, услышала запах гари. У двери и у печи в это время стоял народ. Крестьянка Анна Захарова открыла при мне дверцу в печь, и мы увидели, что в печи горят не пламенем, а как будто искрятся фланелевые кофты, которые я вытащила голыми руками и бросила на пол. Боясь зажечь висевшую рядом одежду, снова их бросила в печь, а рук не обожгла. Пока носила я лохань с водой, в печи очутились снова вещи, платья детские. Народ и в это время стоял около печи, и никто не заметил того, каким образом очутились вещи в печи. Крестьянка Анна Захарова подтверждала эту историю просто слово в слово. Вообще, подобных показаний от соседей отца Иоанна у меня на 6 страниц. На следующий день и еще на следующий продолжилось то же самое. Причем в доме священника все это время находились односельчане. Вот, например, что передавал крестьянин Герасим Корнилов. «В понедельник, 20 числа, при мне затопили в кухне печь, и я находился близ печи и следил за тем, как вещи попадают в печь. Через несколько времени на моих глазах прислуга, взглянув в печь, увидела, а вместе с нею и я, что в печь брошен черный полушалок работницы, по показанию которой этот полушалок находился в чулане в узле. Минуты через три в той же печи оказался новый фартук, его вынули, на том же месте оказалась новина, которая ранее стояла на полке. Все сие делалось на моих глазах невидимым образом. При мне же ключи от церкви оказались в воде, в лохане. В моем же присутствии с небольшими промежутками падали из трубы валенные сапоги, 6 сапог, горячие. Самым аномальным местом была печь в комнате отца Иоанна, так что сам он переместился жить в гостиную, а в его комнате непрерывно находились люди, которые постоянно вытаскивали из печи все новые и новые вещи. И да, конечно, вещи продолжали самовольно перемещаться по всему дому и двору, не исключая хлев. 20 ноября доведенный до отчаяния священник отправил 2 телеграммы с просьбой о помощи. Первую — своему начальству, епископу Владимирскому и Суздальскому Сергию, вот с такими словами. «Владыка святый, бесы наполнили дом, затопят печи, жгут одежду, топят в воде, переносят

вещи, непрерывно сотни людей день и ночь свидетели. Прошу молитв. Переславль, Лычинцы, священник Иоанн. Вторую телеграмму он отправил самому известному священнику того времени, отцу Иоанну Кронштадтскому, которого попросил помолиться, цитата, «о храмине, стужаемой от духов злобы», и еще до кучи обратился в полицию. Да, ребята, если вам нравится подкаст «Закат империи», то я прошу поддержать выпуск этого подкаста. Можно подписаться на Patreon, если у вас иностранная карта, а если российская, то можно подписаться на Boosty, на LavaTop, а еще послать пожертвования через Telegram. На своем Патреоне я выкладываю дополнение после каста к каждому выпуску, к этому выпуску в том числе. Еще там же выходит эксклюзивный подкаст «Братислава», который я делаю со своим братом. Ну, еще я там выкладываю разные заметки по истории, какие-то любопытные вещи нахожу, если то все для вас кладу. Все это добро на Патреоне лежит бесплатно. Просто я вас прошу, если у вас есть возможность, донатьте там, где вам удобно. Еще можно взять подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах и подписаться на пожертвования через наше приложение «Либо-либо Play», там вам будут доступны бонусы еще и к другим подкастам нашей студии. Сегодня, в 2025 году, надежда только на вас, дорогие ребята, так что, пожалуйста, подписывайтесь, все ссылки нужны вам в описании этого выпуска. Я продолжаю.

Сначала пару слов об отце Иоанне Кронштадтском, я вам скажу, который, конечно, вообще-то заслуживает отдельного выпуска. Это был не очень умный, упрямый, злобный священник, страдающий от зависти и расстройства пищевого поведения и очень любивший наряжаться. Вот такая краткая характеристика. При этом он был очень харизматичным. На его публичной проповеди собирались буквально тысячи людей. Он ездил в туры, и поклонницы с поклонниками буквально разрывали на нем рясу на клочки. Это, то есть я не фигурально выражаюсь, это был реальный эпизод с ним, даже несколько. И да, да, его причислили к лику святых после смерти. В общем, наш отец Иоанн Соловьев из села Лычинцы отправил телеграмму с просьбой о помощи отцу Иоанну Кронштадтскому. Но о реакции Иоанна Кронштадтского мы ничего не знаем. Вообще, у Иоанна Кронштадтского в то время был уже небольшой штат сотрудниц, которые разбирали письма от фанатов и организовывали встречи с ним. Ну, короче, телеграмма из Лычинец вполне могла затеряться, но вот непосредственное духовное начальство делом обеспокоилось, и в село на расследование отправили уездного благочинного отца Павла Веселовского. А еще в село отправился местный полицейский пристав по фамилии Овсянников. Первым прибыл полицейский. В тот же день, что была отправлена просьба о помощи. Черти сразу же украли у полицейского его фуражку и, перемешав с вещами священника, выбросили в коридор. Полицейский, опросив свидетелей и осмотрев дом священника, пришел к выводу, что все это дело рук служанок, которые увлекаются спиритизмом, то есть вызовом духов. Ну, то есть, мне кажется лично, что это немного перебор, одновременно возлагать вину и на спиритизм, и на слуг. Ну, как бы это странно, потому что достаточно чего-то одного. В полицейском рапорте, направленном Переславскому уездному полицейскому управлению, обстоятельства описывались так. В доме сельского священника Иоанна Соловьева происходят события, которые он сам считает угрожающими, но объяснить их не может. Вещи самовозгораются и перемещаются по дому совершенно хаотично, причем прямых виновных обнаружить не удается, и сам священник не возлагает вину ни на кого конкретно. Ну, то есть, за исключением сатаны. Но вообще по протоколу видно, что полицейский не верит ни во что сверхъестественное. Но объяснить, как это происходит, не может. У него есть только предположение. Отец Иоанн просил от полиции принять меры. Но какие именно меры тут могла принять полиция, совершенно непонятно. Пристав написал, что, по всей видимости, у отца Иоанна Соловьева какая-то психическая болезнь. А, возможно, у его домочадцев. И это либо сам священник, либо кто-то из домашних разбрасывает вещи. Еще полицейский пишет в рапорте, что местные жители рассказывали, что священник Иоанн увлекался экзорцизмами, ну то есть изгнаниями бесов, и для этой цели приглашал раньше домой крестьян. Вот тут отдельно интересно, чем славен наш подкаст широтой контекста. Значит, процедура изгнания бесов из людей в России была относительно популярна, довольно хорошо проработана. В бесов, вселяющихся в людей, верили в первую очередь крестьяне и некоторые священники сельские тоже. Для изгнания чертей существовала, ну, в смысле, и сейчас существует специальная процедура, которая называется отчитка. То есть бесов отчитывали молитвой. Но тут дело в том, что образованное духовенство, в частности, уездное и губернское церковное начальство, обычно все это не поощряло. Аргументируя свою позицию священным писанием, святоотеческими текстами и рациональными соображениями. Ну, типа, психические заболевания и человеческие особенности разные существуют, это не редкость, но их только надо лечить, если возможно. Это не проделки бесов. Ну, типа, камон, 20 век на дворе, какое вселение чертей, вы о чем вообще? Но, конечно, существовала когорта священников, которые практиковали экзорцизмы, ну и, конечно, таких священников любили в народе больше, отчего у образованного священства подбамбливало. Ну, то есть крестьяне такие, в соседке бес явно сидит, и вот этот крестьянин идет к одному священнику, и этот священник говорит, что, знаешь, в Евангелиях такого не описано, отводи ее ко врачу. А другой священник говорит, это все черти, приводи ее ко мне, будем отчитывать. И, конечно, крестьяне больше доверяют вторым. Тут, кстати, надо заметить, что сверхпопулярный Иоанн Кронштадтский тоже занимался изгнаниями бесов и в этой своей ипостаси тоже заслужил любовь простого народа. Короче, с точки зрения не то что церковного начальства, а даже простого полицейского, человек, который занимается экзорцизмами, сам немного ку-ку. Ну и поэтому неудивительно, что, ну, может, он сам вещи разбрасывает и потом не помнит об этом. Еще, кстати, полицейский выяснил, что отец Иоанн для изгнания бесов из своего жилища даже хотел обратиться к местным татарам.
Но это после того, как окропление святой водой не помогло. Почему татарам? Потому что у мусульман тоже существует практика изгнания бесов. Бесов там называют джиннами, а так процедура похожая. Ну, то есть вы буквально в Ютубе можете найти видеозаписи того, как сегодня мулы на Кавказе изгоняют джиннов из людей. Короче, православный священник хотел даже обратиться к татарам, к мусульманам, чтобы изгнать чертей из дома. Ну а что, природа проблем-то одна, специалисты есть везде. Если у тебя в доме кочерги летают и самовозгораются платья, то как-то поневоле забьешь на религиозные разногласия. Конечно, сам факт того, что у священника возникла идея обратиться к мусульманам, дополнительно убеждает полицейского, что отец Иоанн немного не в себе. Тем не менее, то ли присутствие полиции помогло, то ли молитвы отца Иоанна Кронштадтского, про которые мы не знаем, но к вечеру 21 ноября бесы немного подуспокоились. На следующий день в село Лычинцы прибыло и духовное начальство, окружной благочинный отец Павел Веселовский. Он в присутствии вчерашнего пристава наведался к несчастному отцу Иоанну. От отца Павла Веселовского остался длиннющий рапорт с обширными показаниями лычинских жителей. Вот все ранее перечисленные мной свидетельства я как раз взял из этого рапорта. Причем по рапорту видно, как самые разные люди – крестьяне, крестьянки, местные учительницы, земский фельдшер – рассказывают одно и то же. То есть путаницы в показаниях нет. При этом ни один свидетель не видел, как вещи перемещались. Это обычно все обнаруживалось постфактум. Ну, типа, они вышли в коридор, а там все разбросано. Пошел дым в комнату, горят кофты. Вот, например, что показывала местная учительница Александра Нажевникова. «В субботу, 18 ноября, я опять отправилась утром к отцу Иоанну в дом. Пришла снова в кухню, прислуга при мне топила печь. Затопив, едва отвернулась от устья печи в сторону, как уже в печи оказался бумажный платок. Его вытащили при мне, но я не видела, кто мог так быстро бросить его в печь. Скоро я ушла и со страху уехала в город». Окружной благочинный отец Павел опросил свидетелей, собрал показания, осмотрел дом и отбыл. И полицейский тоже уехал. Видимо, испугавшись внимания начальства, бесы угомонились и в следующие дни не озорничали, а полицейские и благочинные отправились писать рапорты. И вот, пока они пишут свои отчеты, давайте я вам расскажу, как протекает жизнь условной интеллигенции в условной деревне в Российской империи. Значит, в отчетах и полиции, и церкви, помимо крестьян, в селе Лычинцы присутствует трое человек – священник, учительница и фельдшер. И это буквально золотой состав интеллигенции в деревне. Мы почти ничего не знаем конкретно про отца Иоанна Соловьева, учительницу Александру Нажевникову и фельдшера Дмитрия Копацинского, но с известной долей достоверности можем реконструировать их судьбу. Начнем с отца Иоанна. Как вообще становились в Российской империи священниками? Чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, это были дети духовенства, то есть других священников, пономарей, ну и так далее. Более того, стать священником – это, вообще-то, судьба незавидная. По возможности, городские священники отправляли детей в гимназии, а гимназии давали право поступления в университет. Если дети священников заканчивали не гимназию, а семинарию, то при хороших оценках опять-таки могли рассчитывать на обучение в университете. Университетское образование означало хорошую зарплату и городскую жизнь. То есть это успешный вариант развития событий. А работа священником была как бы такой опцией по умолчанию. Простой в достижении, но не слишком желаемой. Это получалась такая отрицательная селекция. Ну, знаете, как сейчас в педагогике. Ну, то есть не поступил на ИНЯС, значит, идешь в ПЕТ на учителя английского. Не поступил на ИСТФАК, идешь на учителя истории. Получается, значит, да, как будто бы в педагогические вузы идут абитуриенты, которые, значит, не смогли поступить в хороший вуз. Так вот, значит, по большей части священниками в селах были люди, которым духовная жизнь была не то чтобы сильно близка. Ну, то есть она была им понятна и знакома, но это просто такая работа. Хорошие приходы, ну, то есть приходы в богатых селах, ценились. Священник из вот такой вот церкви часто заранее подбирал семинариста себе на замену. И чтобы передать ему свой приход, он часто выдавал за него свою дочь. Причем бывало нередко, что новый священник был моложе своей жены, иногда сильно моложе. Ну, типа, а что не сделаешь ради хорошего прихода?
И вот после передачи дел молодому поколению тесть обычно уже не работал и просто жил за счет зятя. Такие вот выгодные невесты очень ценились будущими священниками и обычно доставались любимчикам семинарского начальства. Если что, внешность, душевные качества, желания самой девушки вообще всеми игнорировались. Еще священник дополнительно к церкви получал с приходом примерно 30-50 гектар земли, мог нанимать крестьян на работу, в особенно печальных случаях пахал землю сам. Так вот, значит, судя по описанию жилища отца Иоанна, приход у него был бедный и далекий. Вот описание его дома из статьи в газете «Русский листок». «Это была жалкая лачуга, которая на свежего человека должна была производить самое удручающее впечатление. Из входных очень узеньких и совершенно темных сеней налево дверь ведет в квартиру отца Иоанна, которая состоит из трех комнат. Первая разделена деревянной перегородкой, не достигающей потолка, на две части. Справа у самой стены стоит кровать отца Иоанна. За перегородкой кровать супруги его, которая спит с грудным ребенком. В этой же первой комнате помещается небольшая печурка. Следующая комната с двумя окнами, детская. Здесь на большой кровати спят старшие дети отца Иоанна вместе с 14-летней нянькой. Здесь зимой страшный холод. Из сеней направо ход в кухню. В совершенно темном коридорчике, где нельзя разойтись двум людям, крутая, качающаяся из стороны в сторону лесенка ведет на чердак. Самая кухня едва ли не лучшая комната во всем доме. Здесь раньше помещалась только прислуга, но затем, когда производилось исследование и в доме днем и ночью находились понятые, сюда переселилась вся семья отца Иоанна. Как вы понимаете, отец Иоанн жил жизнью совершенно невыдающейся и печальной. И жил он такой жизнью, судя по всему, потому что никаких особенных талантов в семинаре не показывал. Теперь перейдем к сельской учительнице, к Александре Нажевниковой. По одному ее имени понятно, что она из относительно интеллигентной семьи. Ну, по крайней мере, она из городских, потому что имя Александра не крестьянское, так детей крестьяне обычно не называли. Еще мы знаем, что она не замужем, и вот по этим двум деталям можно тоже реконструировать ее судьбу. Значит, у нее есть среднее образование. Высшего у нее нет, потому что с высшим она бы жила в городе, а с начальным она не смогла бы стать учительницей. Значит, она закончила гимназию или городское училище. Гимназическое образование само по себе давало право работать учительницей, а после городского училища нужно было сдать особенные экзамены на должность учителя. Как она могла очутиться в Лычинцах? Явно не по своему желанию. Почти наверняка ее родители вложились в ее образование. В смысле, они оплатили обучение в гимназии. И они вложились в это с расчетом на то, что их дочь сможет удачно выйти замуж. Потому что среднее образование в то время, простите за грубости, но это так, оно просто повышало твои шансы на рынке невест. Больше ни для чего оно пригодиться не могло. Ну, то есть, просто будущей жене будет о чем поговорить с мужем. Но замуж Александра Нажевникова не вышла. Обычно в таком случае годам к 23-25 родителям надоедало кормить дочь. Единственный выход – пойти работать. А работ для женщин почти нет. Но нужны сельские учительницы. И вот конкретно в Лычинцах была земская школа. Она работала за счет местного бюджета. Такой муниципальный орган был, который назывался «Земство». И вот это «Земство» организовала школу и платила Александре Нажевниковой зарплату. Зарплата эта была по деревенским меркам отличной, а по городским – просто нищенской. На новые книжки зарплаты не хватит. Ну, может, на одну-две книжки в год. Но, скорее всего, она не покупает книжки, а выписывает толстый журнал, например, «Ниву». И в этом журнале печатают новые романы и повести из номера в номер. В общем, культурная связь с городом постепенно разрывается. Моется она в бане или в печке. В туалет ходит прямо в огород. Но самое грустное, ей совершенно не с кем общаться. Местный помещик, если он есть, с ней общаться не будет, потому что она ему не ровня. А сама она не будет общаться с крестьянами, потому что сословные границы сильны. И поэтому призрачный шанс замужества превращается во что-то совершенно невероятное. Круг общения ограничивается местным священником и земским врачом. В селе Лычинцы не было врача. Его заменял фельдшер, что опять-таки показывает глушь, в которой мы оказались. Фельдшер тоже был земским, ну то есть он получал зарплату от того же муниципального собрания
земство. Но вот земство, видимо, решило, что в Лычинцах нет смысла делать больницу, и денег хватило только на фельдшера. Земский врач всегда периодически объезжает свою волость, и он, соответственно, бывал и в Лычинцах, где принимал больных. А в остальное время, когда доктора нет, крестьян врачевал фельдшер, которому доктор выдавал запас лекарств. Часто фельдшера не имели никакого медицинского образования. Это мог быть, например, отставной солдат, до этого служивший при военном враче. Могло быть такое, что фельдшер оканчивал короткий курс в школах Министерства государственных имуществ, но обычно фельдшеры просто делали то, что им говорил делать врач, причем еще часто описываются конфликты между врачами и фельдшерами, потому что, значит, фельдшеры врачевали народной медицины, а земские врачи за это фельдшеров не любили и критиковали. Ну, короче, и учительница, и священник, и местный фельдшер были людьми не с самым хорошим образованием, с печальной судьбой, с беспросветным будущим, и живут они в полной глуши. Я даже нашел местную поговорку с упоминанием этого села. Оцените, в какой дыре мы с вами сегодня оказались. Ченцы, лычинцы, пески, студенец, там и свету конец. Ребята, как, возможно, вам известно, я являюсь амбассадором фонда «Насилию нет». Этот фонд помогает женщинам, которые попадают в трудные ситуации, в первую очередь, которые сталкиваются с домашним насилием. Так вот, я должен сообщить, что фонд «Насилию нет» закрывается. После того, как его объявили иноагентом, и после того, как законодательство начали все больше и больше ужесточать, не осталось никаких возможностей продолжать работу фонда. Поэтому фонд закрывается. Такие вот новости из Российской Федерации 2025 года. Но у меня есть к вам просьба. Фонд будет продолжать принимать обращения от пострадавших до 30 декабря этого года. И у нас вместе с фондом есть для вас просьба. Поддержите, пожалуйста, команду юристов и психологов, которые продолжают работать и помогать женщинам. Ссылки на помощь в описании этого выпуска. Спасибо, и я верю, что ситуация рано или поздно улучшится, и фонд возродится, и насилие в нашей стране, и в других странах, и во всем мире станет меньше с нашей помощью.

В декабрьском номере Владимирских епархиальных новостей под заголовком «Необычайные явления» был опубликован полный отчет священника Павла Веселовского о его поездке в село Лычинцы. Отчет этот довольно беспристрастный, безоценочный, и выводов там тоже нет. Просто показания свидетелей и самого отца Иоанна Соловьева. Статья эта произвела ошеломительную реакцию. Ну, то есть, там на 14 страницах непрерывно рассказывается, как по дому перемещаются вещи и как шарфы горят в печке. Вам, я думаю, было интересно слушать, как я это пересказывал. Точно так же интересно было читателям того времени. Тем более, что документ опубликован официальный, и никаких опровержений в газете не было. Просто, знаете, вот необычные явления. Мгновенно этот отчет перепечатало множество изданий, а некоторые газеты опубликовали короткие заметки о произошедшем. Якутские епархиальные ведомости, Сибирская жизнь из Томска, Псковские епархиальные ведомости, Таврические епархиальные ведомости, Русский листок и так далее, и так далее. Например, Таврические епархиальные ведомости безо всякого сомнения писали вот что. «Во времена Христа Спасителя злые духи явно и открыто испытывали Христа Спасителя и Божию силу. Являются по попущению Божию для укрепления нашей веры они и теперь. Вот, например, по попущению Божию тревожили они дом священника во Владимирской епархии в селе Лычинцах. Ведь это было не где-нибудь в углу, а на людях. Сотни людей всякого звания и обоего пола видели, как предметы различные сами собой передвигались с места на место, летали камни, затоплялись печи и прочее, и прочее». Как я уже говорил, если внимательно почитать отчет, то видно, что люди не видели, как предметы перемещались. Они видели только уже переместившиеся предметы. Но чем дальше в газетах распространялись эти истории, тем большими подробностями они обрастали. Как бы то ни было, отец Иоанн и лычинцы мгновенно стали знаменитыми на всю страну. И в село потянулись туристы посмотреть на проделки бесов. Тем временем бесы, видимо, поняв, что начальство уехало, опять начали перемещать предметы и жечь тряпки. Отцу Иоанну начали приходить письма со всей страны, на которые он поначалу подробно отвечал. Затем писем стало так много, что времени на ответы не осталось. Жить в доме стало совершенно невозможно. В начале января отца Иоанна посетил уже сам Переславский уездный исправник Андрей Булашевич. То есть это уездный начальник полиции, важный человек. Исправник не добавил ясности в происходящее. В его записках только упоминается, что странные пугающие события начали происходить еще летом. Тогда кто-то разбил окна в доме священника, и отец Иоанн утверждал исправнику, что это тоже сделали злые духи. В остальном отчет полицейского чиновника точно такой же, как отчет пристава и уездного благочинного. Просто беспристрастное описание бедлама, который творится в доме священника. В январе 1901 года, чтобы написать подробную статью о происходящем, в село отправился столичный журналист Генрих Клепацкий. Тот самый, из начала выпуска. Его репортаж выходил в 9 номерах «Русского листка» подряд, и по этому репортажу видно, что отец Иоанн к приезду журналиста был уже совершенно измучен. Вместе с тем в заметках Клепацкого появляется новая деталь. Еще до начала бесовщины в доме священник однажды ехал через лес вместе с супругой и учительницей и, цитата, «вдруг из-за кустов, где раньше ничего не было заметно, к нам навстречу сам собою стал подвигаться огромнейших размеров шест». Священник тогда испугался, подогнал лошадей, но вскоре после этого из-за деревьев стали доноситься крики и показываться зловещие огни. В конце концов, их коляска перевернулась, и только чудом никто не пострадал. Учительница подтвердила правдивость этого рассказа, а на вопрос репортера о том, как она могла бы объяснить эти события, она лишь развела руками. «Я была очень перепугана и затем болела. Почему и что это такое случилось, я ничего не понимаю и до сих пор». Плюс к этому появились новые подробности. Оказывается, страшные и пугающие события в доме начали происходить после того, как сменилась служанка. Старую служанку отец Иоанн обвинил в воровстве, и ее посадили в тюрьму, хотя сама она отрицала свою вину. И как раз вот новая девушка, пришедшая старой на смену, и подбрасывала дрова в печь в тот первый злополучный день, когда и пришли бесы. Вы, возможно, сейчас представили, ага, это значит, делает новая девушка, но вопрос как бы зачем? Зачем ей это делать? В деревне, между прочим, были убеждены, что чертовщина в доме начала происходить, потому что старая служанка из мстительности наложила на дом священника порчу. Вот это уже звучит логично. Еще священник рассказал, что бесы к январю 1901 года обнаглели настолько, что стали показываться уже и в реальности. Вот его прямая речь.
В одну из ночей я с ужасом, не буду говорить каким безумным ужасом, стал замечать, что в двух шагах от меня в легком облаке или тумане какая-то странная фигура с нечеловеческим образом делает мне знаки рукой, манит меня к себе. В течение нескольких минут, дрожа как в лихорадке, с холодным потом на лбу, я всматривался в эту призрачную фигуру. Лампы горели во всем доме. Я несколько раз протирал глаза, ощупывал себя, мысленно убеждал себя, что это обман зрения, что я брежу, увы. В конце концов, я должен был сознаться, что явление существует на самом деле, хотя оно и сверхъестественно. Журналист все время общения со священником не высказывал никакого скептицизма, беспристрастно фиксируя его слова. Но тут он не выдержал и спросил, не может ли это быть галлюцинацией. Ну, это похоже на бред какой-то. А священник с грустью говорил, что он уверен в том, что все это правда, и все это он наблюдал в совершенно трезвом сознании. С другой стороны, некоторые скептичные односельчане отца Иоанна и разные туристы генерировали объяснение таинственным происшествиям. Объяснить это все, впрочем, было трудно. Тем не менее, вот вам полный список объяснений. Значит, что отец Иоанн пьяница, что он обидел чем-то прислугу, и она теперь ему мстит. Тем более, что старую служанку он обвинял в воровстве, может быть, и новых он теперь тоже в чем-то обвиняет. Это были мысли уездного исправника. Он довольно трезво отмечал, что перемещать вещи вообще-то могли посторонние люди в тот момент, когда никто их не видел. Еще было мнение, что отец Иоанн повредился рассудком на фоне увлечения изгнанием духов, это мнение полицейского, или же, что рассудком повредились его домочадцы на фоне тех же занятий. Наконец, что он сговорился с прислугой дурачить людей. Зачем ему сговориться с прислугой? Ну, некоторые думали чисто из желания как бы выделиться, а некоторые говорили, что это все хитрый план для того, чтобы сменить приход, вырваться из глухого села на конце света куда-то в более подходящее место. Дело в том, что действительно церковное начальство предложило решение проблемы. Отцу Иоанну с семьей предложили переехать в другое село. Но сам отец Иоанн журналисту отвечал на все эти обвинения так. «Хмельного я в рот не беру. С крестьянами, моими прихожанами, я всегда жил в ладу, не делал им никакого зла и был ими всегда любим. Спросите на селе». За этим, кстати, следует сноска репортера, что действительно на селе все отца Иоанна уважают и любят, и в соседних селах тоже. И, между прочим, полицейский в своем отчете тоже писал, что отец Иоанн не пьет. Далее вам пересказываю слова Иоанна. «Об обмане с моей стороны не может быть и речи. За семью и прислугу я мог бы поручиться. Кроме того, многие явления, о которых я вам говорил, исключали всякую возможность участия человеческих рук. Ни один человек не умудрится позатыкать в печные борова целые мешки и овчины, и ни одна рука даже самого закоренелого преступника не дерзнет бросить на пол крест и святое Евангелие». Ну, насчет последнего я сомневаюсь. Помните, я вам когда-то рассказывал историю, как закоренелые преступники не то что дерзнули бросить на пол крест, они, блин, сожгли чудотворную икону Смоленской Божией Матери. А на последнее же обвинение о том, что все это сделано ради переезда из глухого села, священник отвечал так. «Приход мой считается достаточным, и я никогда ни перед кем не ходатайствовал о переводе в другой приход. То село, куда я теперь перееду, беднее села Лычине. Спрашивается, за что же на меня сия клевета? Чем я ее заслужил?»

История эта заканчивается тем, что отца Иоанна со всем семейством все же перевели в другой приход. Наверняка вместо отца Иоанна в село Лычинцы поставили другого священника, но мы про это ничего не знаем. Да и вообще, мы ничего не знаем ни о дальнейшей жизни отца Иоанна, ни о жизни его односельчан, ни про духовное начальство, ни про полицейский. И главное, мы не знаем разгадки происходивших в селе событий. Судя по всему, с отъездом отца Иоанна паранормальные явления прекратились. Ну, иначе о них бы продолжили писать газеты. А газеты ничего больше не писали. Но вот почему эти события происходили, кто был этому виной, совершенно не ясно. Еще до лета 1901 года газеты периодически вспоминали события в селе Лычинцы, предлагая разные объяснения, но все это были, конечно, домыслы. По крайней мере, ни в официальных полицейских отчетах, ни в церковных, ни в репортаже Клепацкого никаких намеков на объяснение нет. У меня, если что, тоже нет объяснений. Но, впрочем, вот есть заметка из газеты «Орловский вестник». Опубликована она была летом 1901 года. Читаю вам ее. «Священник села Лычинцы, занимавшийся в свое время спиритизмом, был очень недоволен своим церковным домом, желал переменить место, хлопотал об этом перед архиепископом, но в просьбе о переводе его на другой приход ему было отказано. Тогда священник послал знаменитую телеграмму на имя архиепископа, предварительно проделав самолично вместо бесов все то, о чем писалось и что было занесено в протокол дознания, произведенного отцом благочинным, свояком священника села Лычинцы. Лица, будто бы бывшие свидетелями того, как вещи сами собой переносились по воздуху, лезли в печку и так далее, на самом деле видели только последствия проделок священника. Все устраивалось по взаимной договоренности с прислугой и матушкой, которая отбирала старые рваные ненужные вещи для сжигания и прочего. Местное духовенство было очень возмущено этими проделками священника села Лычинцы и его грубым обманом светского и духовного начальства». Честно говоря, мое доверие к дореволюционной прессе невысокое. Кажется, что в этой заметке самым уверенным тоном просто перечислены разные слухи, ходившие об отце Иоанне, про спиритизм и про его желание переменить село. Более того, известно, куда перевели отца Иоанна, в село Дубровы той же Владимирской губернии. И если село Лычинцы существует до сих пор, то вот Дубровы совершенно вымерли. А в начале века в Дубровых жило вдвое меньше народу, чем в Лычинцах. Ну, то есть очевидно, что новое село, как и говорил отец Иоанн, менее хлебное, чем Лычинцы. Действительно ли уездный благочинный был его свояком, мы вообще не знаем. У нас просто нет никаких подтверждений ничего. Так что я оставлю вас в недоумении. Единственное, что я могу сказать, так это то, что... Кажется, народная любовь к битве экстрасенсов на ТНТ имеет глубокие корни. Представьте, какой шикарный был бы эпизод этой передачи сегодня. И кажется, можно немного посочувствовать тоскливой и тяжелой жизни священника, учительницы и фельдшера в глухом селе во Владимирской губернии.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной делали редактор, звукорежиссер и фактчекер. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty, Patreon, шлите донаты любым способом, который вам только удобен. И до встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах, в начале, дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лу Рид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лу Рид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff & Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат, и все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни

издательства и Major Label. А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майк Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майк Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майк Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии. Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластину, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелло, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на велосипеде панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке «протест» он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть. Если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют там? Зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал, но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто, на какое-то время, по крайней мере, это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA,

рэп-коллектив возьмем, из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируют, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр? Не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра. А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки-гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делать. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно мерзительные делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье головами дрыгает, гитаром бьет, значит, одну струну, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных, и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком «Живи хуево». Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк «Свин», солист группы «Автоматического удовлетворителя». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой панк,
панк жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год – зарождение, 76-й – готовился взрыв, 77-й – все взорвалось, 78-й, 79-й – что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

одной из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности. Дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь. Вот, чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсить эту замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь эта формула не работает. Группа хороша, альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно, нам интересна талантливая музыка, а это их дебютник. Очень рекомендую послушать, давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

группа X-Respect, тут и саксофоны, и танцевальность, и тексты, все любители панка должны оценить. Дальше у нас группа

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead»,

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 1977 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть, которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 1984 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть, можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

The Edwards. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки. Такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Edwards. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается не самой известной. И вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да? То есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards это чуть ли не лучший панк-рок-коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала это старые синглы группы, половина что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77-го года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой. Просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит он вот так.

Не уверен, что называется «Metal Urban». Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за «Metal Urban»? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника «Metal Urban». Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он так, скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то «Metal Urban» — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Мама.

и идем дальше. Следом у нас американцы, переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Demo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols, поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television, находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записав вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» заходит.

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Pearl Ubu.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

Вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdman? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается, 3 года они не выпускают никакого материала, потом выпускают вторую пластинку, которая мало того и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем, и в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race, кто-то из участников Radio Birdman организовал, здесь не уверен, но по-моему кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом, тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы всей редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
2: Они и так у тебя всегда в глазах.
1: Все мысли только про деньги.
2: У тебя же даже название денежное.
1: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
2: да.
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя,
2: ну?
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
2: В 12-13 лет.
1: Уже на музыке?
2: Да.
1: Как тебе это пришло в голову?
2: Никак.
1: Выхода не было?
2: Так просто вышло.
1: Что ты делал?
2: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
1: За деньги?
2: Да.
1: Ничего себе. И это что были за деньги?
2: 200 рублей.
1: Это что мог купить? На одну зарплатку свою вот такую маленькую.
2: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
1: Ну, типа кока-колу или типа наушники новые?
2: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
1: И как это приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
2: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
1: Тебе не нравятся мои вопросы?
2: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
1: Хорошо.
2: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
1: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
2: Хорошая денежка.
1: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать. Я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-ра-ра. Какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались фигней.
2: Прости, название фа-ра-ра-ра?
1: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая, а она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании, и я была одним из них, но я такая была интеллектуальная, вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
2: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
1: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный, конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, не 10 тысяч?
1: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
2: А кем ты сейчас работаешь?
1: Певицей.
2: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
1: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль.

0: 10 тысяч. И думаешь, а как вы? Ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
1: Я поступил в музыкальное училище, я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя таких историй рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа. Он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Stevie Wonder, мы вот об этом и всем. И он мне звонил потом. Чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке. И в какой-то момент, когда вот это... Я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги? Он говорит, Виктор. Он так говорит, Виктор. Ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
0: Я очень люблю эту историю.
1: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
0: А ты хотел заниматься той фигней, как он?
1: Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
0: ростовщиком
1: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
0: С монеточкой, в конце концов.
1: В конце концов, с монеточкой, и все, и как бы там уже...
0: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
1: Поцелуев.
0: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что-то, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете.
1: Сказка.
0: Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась,
1: это
0: сопротивлялась,
1: правда.
0: Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою

0: будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. Я говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
1: Тянулось.
2: А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
3: Нет.
0: А и хочешь? А то есть одна темка.
3: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
0: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может, какие-то... Ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, и оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
2: Так вот.
0: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
2: Ну, мы еще посмотрим.
0: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него? Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
2: Ужасно.
0: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, плохое решение, как думаешь?
2: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
0: Моя бы нет.
2: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
0: Почти?
2: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
0: Отца.
2: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
0: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
2: Один, это вообще просто классика.
0: Понимаю. Но
2: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
0: А про кого?
2: Про другую жену.
0: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
2: Достаточно.
0: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
2: Патва.
0: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
2: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
0: Да.
1: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
0: Привет, Лиза!
1: Привет!
0: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала: «Да, это стоит миллион денег, и я купила это себе»?
1: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
0: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
1: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
0: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
2: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетно у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка, и она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
0: Не по-зумерски звучит.
2: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
0: А что сделали-то?
2: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет.
0: Но до этого, да.
2: Была такая история.
1: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
2: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
0: даже
2: найдут,
0: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
2: Ну уж не преувеличивая. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная
0: вещь. Конечно, счастливая. Ну, потому что так прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала,
2: да.
0: Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю. Извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой такой красавец, и ей тоже этого стыдится, что кто-то на
2: Нет.
0: это позавидует?
2: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
0: свою. И также ты не можешь выбирать,
2: Нет,
0: из какой
2: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
0: Ой, и... нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать. То же самое, там, мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех угостить.
2: Ты же хочешь похвастаться.
0: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
2: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
0: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
2: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И... В общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. И, конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
0: Ну да.
1: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно». Что мне чувствовать? Что сказать?
0: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
2: Или не говорить.
0: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
2: Нет, это было до моего времени.
0: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
2: Геймбой.
0: Геймбой.
4: Птица.
2: Птица?
0: Да. Птица, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
2: Жизнь.
1: Какой ужас.
0: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
1: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
0: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
1: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
0: А, ну вот ты не заслужила.
2: Угу.
0: Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила, а в детском-то возрасте. Так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
2: Нет. Меня интересуют предметы.
0: Какие?
2: Обычно это просто...
0: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
2: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
0: Достойное, добротное вещица.
2: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... жизнь какая-то, вот это вот, мне так нравилось, вот эти вот грубые, толстые...
0: Груди.
2: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые, вот это вот все, что жизнь какую-то прошло, понимаешь?
0: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
2: Массажист пальцев.
0: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, да, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
4: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
5: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
2: Привет!
3: Привет!
0: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
3: Я еще не знаю.
0: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. Я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем. Но это воспринималось так круто. Это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
2: Послезавтра опять с черникой.
0: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки. Надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
2: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
0: Плащи,
2: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
0: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль. Угу. Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой. И с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
2: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
0: А на практике все вообще не так плохо.
2: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
0: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
3: Москву.
0: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
2: Продать почку.
0: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
2: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал, просто знала, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже, как бы, там, через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда, как бы, эту возможность найти.
0: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает 2 вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
3: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да,
6: как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
0: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
6: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
0: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс. Но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
2: Ограничиться.
0: В чем-то ограничиться, да. Во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
6: Спасибо большое за поддержку.
0: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
2: Вот это реально был ад.
0: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. Да роды — это вообще тьфу по сравнению
2: мне
0: с этим.
2: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да блин.
0: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
2: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
0: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS, светящиеся какие-нибудь. Вот.
2: Надувная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
2: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
0: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
2: Монеточка.
0: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
2: Она копеечка. Не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», подкаст «Медузы», который пока еще можно назвать новым. И с вами его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Ну и, наверное, уже мы авторы подкаста «Атлантида». Напомню еще раз, о чем мы говорим здесь. Мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Это вещи, явления, которые связывают, ну, или связывали всех нас, истории о стране, которой нет. Да, потому что после начала войны это уже совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Подчеркну, что это наши личные истории, а не какое-то экспертное мнение, не какой-то суперглубокий анализ. Это именно истории жизни. Они чем-то похожи на сны о былых временах, может, на просмотр семейного альбома в кругу родственников и друзей. И мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Ну, а мы, соответственно, их зачитаем в подкасте.
1: Но я хочу отметить, что, несмотря на то, что тема нашего подкаста такая достаточно ностальгическая, и она о прошлом, мы не хотим сказать, что в настоящем России не существует.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – реки. В контексте названия нашего подкаста это достаточно символично, потому что река – это вода. Вода покрывает Атлантиду. Возможно, сама память – это река. Может, кстати, наш подкаст тоже вот «Атлантида» – это и сон. Можно сказать так, что мы смотрим сквозь воду, да, что-то искажается, что-то играет новыми красками, что-то мешает немножко вглядеться, какие-то блики, рябь в нашей памяти.
1: Звуки приглушаются.
0: Да. В общем, очень важная тема, ну и в том числе, потому что многие люди знают Россию, и россияне, и иностранцы именно по рекам. Да, вот если спросить, что такое Россия, наверное, многие скажут, что это Волга, Дон, Енисей, Кама, Лена. То есть реки – это один из, наверное, главных таких известных признаков России, ее основных мест. В моем случае река может быть значить для меня больше, чем для многих людей, потому что моя юность прошла в городе на реке, это Архангельск, там протекает река Северная Двина, она, конечно, не такая известная, я думаю, как Волга или Дон или сибирские реки, но, тем не менее, наверное, многие люди ее знают. Так уж получилось, да, что я жил на острове, в месте вообще, которое было полностью окружено рекой. Соответственно, тоже мне и моей семье, когда мы ехали на работу или за покупками, или на отдых куда-то, нам приходилось пересекать реку. О том, как мы это делали, я расскажу чуть попозже. И во всех городах, куда я приезжаю, я всегда стараюсь, ну, посмотреть на реку, выйти к реке, потому что для меня это вот очень важное место. Это какое-то вот слово сакральное сильно запоганили сейчас, но, наверное, для меня это так.
1: Что касается меня, то я вырос в таком месте, где было далеко до воды. У меня вместо рек как будто бы были железные дороги, и они мне заменили воду. А так мне до рек, ну, это было далеко. Меня одного туда просто не отпускали. Поэтому у меня как-то не получилось, что я всегда жил. Или хотя бы она присутствовала у меня где-то передо мной или на фоне. Ее никогда не было. Я привык к пейзажу без реки. У меня всегда перед глазами были поля и поезда, по сути. Ну, еще всякие леса разнообразные. И поэтому реки я достаточно долго не замечал и вообще, мне кажется, особо про их существование даже не задумывался, потому что у нас тоже, где я жил, была небольшая река, но она на окраине поселка тихонько протекала, незаметно так. Даже можно, честно говоря, и не знать об этом, если ты специально туда не пойдешь. Но бывали какие-то события в детстве, когда вот мы всей семьей ходили на реку, и тогда это, конечно, было событием. Ну, потому что это было редко, поэтому каждую встречу с рекой, конечно, было запоминающееся.
0: А в каких случаях вы ходили на реку?
1: Честно говоря, это не были какие-то прям специальные походы, что вот сегодня мы идем на реку. Это всегда было как-то между делом. То есть, если что-то происходило, это, ну, на природе какой-нибудь праздник или какое-нибудь событие, то если рядом была река, то до нее не грех было сходить. И мы туда ходили, и вот там что-то делали, как-то там барахтались там в воде. Но дело в том, что там были такие незначительные реки,

0: такая вода. То есть она непроглядная была всегда. Вот одно из первых, только я помню, что у нас там была одна крупная река под названием Чепца. Но она уже прям настоящая такая река. Там даже есть такой обрыв с соснами. И когда мы были у нее, там было половодье. И вот эти затопленные деревья, у которых торчат только макушки, вот это в детстве меня впечатлило. Потому что я понял, что вода может поглощать намного больше пространств, чем вот я раньше думал, что она зажата вот между этих хиленьких берегов, обросшие лопухами.
1: Ну, вообще, этот опыт близок немножко и мне, потому что до приезда в Архангельск, наверное, постоянные слушатели уже поняли, я жил в небольшом городе в Курской области, и там была как раз речка. А вот ее называли «пойти на речку». Вот в Архангельске я не слышал, чтобы Двину называли речкой, да, это, ну, язык бы не повернулся. А это была река Псел, небольшая. Весь этот городок ходил купаться на эту реку, поэтому я не очень любил вот именно днем туда приходить, хотя там была красивая роща, памятник, там мой друг лучше жил недалеко, потому что там было очень много народу. Не знаю, если вы вспомните какие-то картинки с пляжей в Сочи или вот в Калининградской области во время ковида такая картинка гуляла, где люди даже не лежат на пляже, а стоят, потому что нет места. Вот примерно тоже представляла собой берег реки в жаркий день. Тоже лопухи, какие-то кувшинки, такая, ну вот, небольшая река. Были какие-то, мне кажется, это такие полулегенды, что раньше там чуть ли не катера какие-то ходили по этой речке, моторные лодки, но это явно было задолго до моего рождения, потому что никаких моторных лодок там не было, до того она была мелкой. Люди, ну, плавали на резиновых лодках, рыбаки в основном. Вот. И, конечно, после, когда я приехал в Архангельск учиться в университете, я увидел Двину, на которой стояли большие корабли. Мне самому вот пришлось перебираться на теплоходе через реку, он долго идет, и, конечно, это уже было совершенно другое, меня это очень поразило. Перед тобой возникает такая масса воды, и, честно говоря, да, можно сказать, вид Двины немножко меня развратил, потому что Архангельск находится в устье реки, где она вот впадает в Белое море и расходится на множество рукавов, это острова, такое огромное поле воды, и это естественная вода, да, не как вот на Волге бывает водохранилище, да, они вроде безграничные, берег еле-еле виден, но это искусственно сделано. А в устье Двины это именно вот естественное ее состояние. Когда после этого я видел какие-то известные реки в Сибири, да даже ту же Волгу в Нижнем Новгороде. На меня они, на самом деле, большого впечатления не производили, потому что я видел каждый день Двину очень долгое время. И, ну, так, ну, что за река? У нас вот, да. Ну, это тоже хорошее.
0: Я когда перебрался в город, я понял, что рядом с водой быть интересно, потому что, ну, на фоне города действительно любая поверхность гладкая и блестящая, она очень выделяется. И ты прямо замечаешь либо реку, либо воду. И вот эти вот берега, уже не заросшие, обрамленные камнем, доспех этих набережных, которые там строят вдоль рек, тоже впечатляло. Но мне долгое время так случалось, что в город, который я попал, там тоже не было реки. Это я сейчас про город Ижевск. Там был пруд огромный. Но все равно это другое ощущение. Просто вот вода, она как-то сама по себе такая там, какой-то своей жизнью такой живет, и ты не видишь, что она куда-то движется, что она откуда-то приходит. Конечно, это был самый большой рукотворный пруд в Европе, но все равно это, конечно, даже самый большой рукотворный пруд в Европе не заменит чувство реки. А потом, когда оказался в Казани, там тоже через сам город как бы протекает река Казанка. Летом она прям высыхала абсолютно. Превращалась в такой, даже можно сказать, смехотворный ручеек, и там такие проплешины из травы какие-то выходили, а вот рядом проходила вот эта самая настоящая Волга, которую почему-то я, кстати, внимания не обращал тогда. И как бы по-настоящему, что такое река, я уже понял, наверное, когда первый раз столкнулся с Волгой. Ну, это уже следующий рассказ.

0: вот как ни странно, да, мне хочется говорить почему-то про одну реку, да, про Двину, потому что вот эта островная жизнь, конечно, ну, в принципе, во многом определила и даже, может быть, мой характер, да, речная островная жизнь. Если ты живешь на острове, на котором есть мост, эта жизнь сильно упрощается. Но если моста нет, то ты очень зависишь, собственно, от этой реки и от погоды. Потому что летом, если садится туман, то не идет никуда теплоход. Ты не можешь поехать на работу, на учебу, вынужден оставаться дома, периодически ходить к пристани, смотреть, а не пошел ли он. Да. В начале нулевых меня даже уже это начало удивлять, потому что, в принципе же, на кораблях появились радары достаточно давно, и уже даже на катерах частных у людей были GPS-навигаторы, которые показывали, как и куда надо идти. А вот почему-то на этих пассажирских теплоходах, которые нас перевозили, их то ли не было, ну и у нас были такие подозрения, что просто это используют для того, чтобы не жечь бензин. Да, все равно примерно та же масса людей уедет, но, допустим, не за 2-3 рейса, а за один. Соответственно, перевозчик получит те же деньги, а затратит куда меньше топлива, да, и ресурса техники. Вот такие у нас были подозрения. Еще один враг – это ветер. Если сильный ветер, теплоход тоже никуда не идет, и ты тоже остаешься дома. И наши местные мужики часто не выдерживали этого испытания. Вроде как они собирались с духом, да, вставали рано утром на работу, пароход не идет. Вроде как и особенно те, кто жил далеко от пристани, им домой было идти не с руки. Они кружились рядом с пристанью, там был магазин, и для многих все происходило в соответствии с поговоркой «утром выпил, день свободен». Даже если пароход через пару часов шел, часто на работу уже людей отправиться не получалось, потому что они выпивали, да, коротали время за распитием алкоголя. Зимой мы переходили реку пешком, и ветер, может, не туман, потому что туман тебе не сильно мешает идти по тропинке протоптанной, там стоят фонари, столбы, то есть ты не заблудишься. Вот ветер, конечно, очень сильно тоже осложнял жизнь, когда ты идешь, на тебя он дует, тебе некуда спрятаться, а никакого транспорта не было, да, потому что там было русло для прохода кораблей, переправа была пешей. Ну и, конечно, для жителя острова корабль, который его перевозит, тоже играет большую роль. Это, ну, как немножко такое родное какое-то существо, даже почти живое. Это были разные корабли, были и речные трамвайчики. Вот эти трамваи, в принципе, мне нравились. Они были достаточно удобными, вместительными. Но очень часто у нас использовался на линии один из старых теплоходов. Они назывались «Коммунары Балхаш». И построены они были в 30-40-х годах 20 века еще как пароходы. И они использовались в основном на городских линиях. Их преимуществом считалось, что вот у них был такой немножко ледокольный корпус. Они ходили даже в то время, когда лед только-только встал, не мог выдержать вес человека, но, соответственно, речной трамвай уже по такому льду пройти не мог, а вот это вот судно, скажем так, оно могло колоть до известного предела лед. Правда, по мере там моей жизни эти теплоходы старели, двигатели на них старели, и они уже, когда становился лед, или ломались к тому времени за период летней навигации, или очень долго шли. И в конце концов их списали, и вот один из этих теплоходов «Коммунар» сейчас превращают в музей. Он стоит около морского музея в Архангельске. Я так понимаю, внутри его ремонтируют, восстанавливают, и, наверное, скоро архангелогородцы и туристы смогут его пойти посмотреть в историческом виде, да, потому что его постепенно тоже модернизировали, какие-то новые ставили сиденья, еще что-то, как-то корпус видоизменяли. Сейчас его приводят в более-менее историческое состояние.
1: меня вот тоже с теплоходами именно вот связана история, когда я сказал, что у меня первое знакомство с большой рекой, это было с Волгой, это был теплоход «Метеор». Это такой аппарат, он напоминает корабль, только он как будто бы не на воде, а он как будто бы, знаешь, стоит в планке, на таких ножках и ездит прямо в этой позиции. И это было в городе Рыбинске. Мы были на пристани, достаточно такой невзрачной, облупленной. Это даже не пристань был, похоже. Если ты не знаешь, что это пристань, кажется, что это какой-то заброшенный кусок бетона, который торчит в воду, и надо по нему идти. И там подъехал этот «Метеор», и мы поплыли из Рыбинска в Ярославль по Волге. И это внезапно оказалось настоящим открытием для меня. То есть я понял, что это новое пространство, водное пространство, по которому можно тоже перемещаться и на котором что-то можно делать, из которого по-другому ты смотришь вообще на привычные пейзажи. То есть ты видишь Землю только со стороны воды, и она, конечно, выглядит намного красивее, чем когда ты на ней находишься. И эти берега Волги, они меня очень впечатлили, особенно не то чтобы своим видом. Ну, конечно же, потому что у рек такая земля более всхолмленная, высокая. И вот по этому рельефу играет лес, всякие постройки, они вот так насаживаются, как будто бы на эти холмы. Но дело в том, что я плыл по верхней Волге, а верхняя Волга, она исторически очень богатая. И мы проплывали древние храмы мимо маленьких городков, и это было очень впечатляюще. Я, в принципе, тогда даже понял, ну, я понимал, что вот есть Россия, что вот эта страна, я в ней живу. Но тут я внезапно понял, благодаря вот реке и этим пейзажам, что она из себя, в принципе, представляет, какой культурный пласт она в себе несет. Я прям почему-то именно тогда это ощутил. И когда мы вплыли в Ярославль, в Ярославле, оказывается, нас встречал такой белоснежный, красивый речной вокзал. Это напоминало, что мы въезжаем в какой-то город-сад. Там еще были пришвартованы огромные круизные корабли, у каждого было свое имя, и это было намного впечатляющее, чем вот эта вот медленная остановка поезда, который подъезжает через промзоны. Ты плывешь по Волге посреди вот этого исторического богатства, природной красоты, и пришвартовываешься к настоящему дворцу. И вот после этого круиза я понял, что реки – это круто.
0: Вот эти «Метеоры», еще одно такое скоростное судно «Заря», есть такой тип, стояли и в Архангельске около нашей вот пристани, но они уже никуда не ходили. Как я слышал раньше, они связывали Архангельск и отдаленные населенные пункты, которые стояли на Двине, к началу нулевых. Видимо, это было, может, нерентабельно. Они стояли, ржавели, пиво пили под ними люди. Потом в какой-то момент они куда-то взяли и пропали.
1: Ну, кстати, теплоходы «Метеор», они настолько красивые, что они с годами вообще не устарели. Мне кажется, они только красивее становятся с каждым годом. Так что, думаю, очень приятное место, чтобы, вот как ты сказал, провести досуг.

0: Ярославский речной вокзал вот находился в таком состоянии, что он тебя так поразил, как дворец, потому что это часть Золотого кольца, есть же круизы по Золотому кольцу с большими такими речными теплоходами. Наверное, это вот такая визитная карточка города, в том числе для иностранцев. А в Архангельске у нас вот было два вокзала. Морской, речной он назывался. Туда приходили более крупные суда, которые ходили на Соловки. Это известный остров с монастырем, где находился лагерь для репрессированных. И какие-то более крупные суда, ходившие вверх по реке, в Котлас, такой достаточно крупный город на юге области. У него судьба была достаточно печальной, потому что, конечно, в 90-е годы эти все рейсы прекратились за той же нерентабельностью, и в помещении вокзала, который он, такое здание, наверное, 70-х, 60-х годов постройки, такой советский модернизм, оно напоминало корабль с такой рубкой, с мачтой, там открыли рынок. Ну, какое-то подобие рынка, торговый центр с магазинами и палатками вещевыми. А наш вокзал, это было, конечно, наверное, трудно это назвать вокзалом, в лучшем случае станция, но это называлось, да, речной вокзал. Он был деревянный, в принципе, достаточно красивый, такое длинное крыло с кассами, видно, что, наверное, в советское время все кассы были открыты, я думаю, потому что было гораздо больше рейсов оттуда. Но уже в мое время там работала, может, парочка касс, а может, и одна. Небольшой был зал ожидания. Ну, потом этот вокзал стал приходить в ветхость, горел, его снесли, и сейчас там находится элитный жилой комплекс.
1: Какой горький конец.
0: Бесславный, можно сказать, да. До сих пор, в течение, наверное, 10, может, лет, строят замену этого вокзала, но его до сих пор не достроили. Люди ожидали парохода вот при плохой погоде, да, вспоминаем, что туман, ветер, он может 2-3 часа не идти в таких просто будках, которые, ну, вот, как автобусные остановки.

Я оказался в Удмуртии, и у меня было путешествие вдоль Камского побережья. Кама – это крупнейший приток Волги, и эта река частично протекает в Удмуртии. И тогда я абсолютно с другого ракурса открыл для себя родную республику, потому что для меня всегда она была таким краем дремучих лесов, непроглядных, каких-то зарослей, темных рек небольших. Но тут я оказался вообще в другом пейзаже. Это был огромный простор, была абсолютно другая атмосфера. Все ощущалось даже по-другому. Это было, как будто бы я не в другой части своей республики, а как будто на другом конце страны нахожусь. Потому что Кама там, она петляет и разрезает так ландшафт, что берега обрывистые, очень высокие, и с них виден такой простор на многие километры вдаль. А я не привык, что так все видно хорошо. И у меня были даже такие ощущения, что я где-то на юге как будто бы нахожусь. И это было очень незабываемо. И вообще это вот путешествие по Каме, оно было как сама река. Мы вдоль реки перемещались на машине и бывали вот в всяких населенных пунктах, встречали разных людей. Каждый поселок был с какой-то своей историей. И прямо чувствовалось, что вдоль реки протекает вот тоже какая-то своя уникальная жизнь. И мы видели, как строится мост на другой берег Камы, потому что даже, оказывается, в Удмуртии до сих пор не было моста через Каму. А потом мы оказались на такой добротной базе отдыха, которая находилась у берега Камы, и она была построена по такому скандинавскому стилю, и там был такой мужчина с горящими глазами, который нам все рассказывал, что он хочет изменить, что он хочет сделать, что он там строит. И я просто слушал, и я поражался, насколько у человека идей, как он стремится что-то поменять, и как его вдохновляет то, где он находится. И потом в один из дней перед отъездом он на лодке нас решил покатать по реке, такой просто с веслами. Было жарко, мы плыли на этой лодке в тишине, штиль такой, и он просто плывет, мы смотрим вокруг, вода, мы посреди Камы, и он нам говорит: «Ребята, вы молодые, и я хочу вам сказать, что делать здесь уже нечего. Будет возможность, уезжайте отсюда. Ничего хорошего здесь уже не будет». И я помню, что меня это так расстроило, что он меня так вдохновил перед этим, то, что он смог создать такое крутое место, и у него было столько идей, но почему-то именно нам он в конце сказал такие очень невдохновляющие слова. И потом они с моим приятелем прыгнули в воду с лодки, а я смотрел на них и думал, что, блин, а зачем куда-то уезжать, если здесь так красиво?

0: В Архангельске, наверное, потому что я жил на острове, у реки было две стороны. Потому что для большинства жителей, наверное, города, которые живут на материковой его части, река, в первую очередь, это красиво. Там даже есть пляж в Архангельске, люди купаются. Хотя я так никогда не делал, потому что, ну, я не очень люблю купаться. И выше Архангельска находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, поэтому вода, конечно, на уровне города уже не очень чистая, впадает в море. И для людей, конечно, набережная – это красивый закат, особенно если солнечно красиво. Но для жителя острова, кроме вот этих неудобств с ветром и туманом, река несет физическое неудобство. Я уже вспоминал про теплоход, который мог ходить по тонкому льду, когда лед становился совсем толстый, но еще Россия – страна ГОСТов. По ГОСТу люди не могли выходить на реку, было запрещено, нам надо было пешком ее пересекать. У нас ходил буксир. Что такое буксир? Это такой ледокол, просто не очень большой. На самом деле, достаточно мощные они. Зимой мы их, вот когда уже лед совсем становился, мы видели их в работе. Они как раз проводили вот корабли через это русло судоходное, которое не позволяло машинам переезжать в город или там, не знаю, сделать маршрутку, например, зимой до города. И нас перевозили на этих буксирах. Это совершенно открытое пространство, уже холодно. Часто они были тоже, ну, видимо, подуставшие, и расстояние, которое, ну, например, теплоход летом преодолевал за 15 минут, буксир мог идти час. Особенно, когда был уже такой мощный лед. И я помню, как мы приезжали утром, темно, очень рано встал на учебу, и ты стоишь на этом буксире час при температуре 20 градусов. Это, конечно, опыт, который, не знаю, не забывается. Представить себе это зрелище, когда по льду идет такой теплоход, вся палуба которого забита людьми, они уже заиндевели, сам он заиндевел, от реки пар идет, потому что он скрывает воду. В общем, зрелище очень впечатляющее, и ну вот такой опыт в моей жизни был. А зимой ты вот идешь по ледяному этому простору. Ну, это не очень страшно, на самом деле, потому что ты знаешь, что под тобой метр льда натоптано. Особенно вечером это очень красиво, звезды, иногда северное сияние появлялось. Ну, конечно, были опасности. Это называлось так, вышла вода, она выходила около берегов, и приходилось эту тропинку, может быть, обходить, потому что поверх льда было прям много воды. Или, ну не знаю, одевали вот эти бродни рыбацкие, у каждого жителя острова были такие резиновые сапоги, не сапоги, они тонкие такие штаны, чтобы преодолевать вот эти водные преграды. И особенно плохо становилось, конечно, весной, когда лед был еще толстый. Россия – страна ГОСТа, в принципе, по ГОСТу можно было ходить, но, конечно, вот эта натоптанная тропинка уже превращалась в кашу, было много воды, идешь в резиновых сапогах или вот в этих броднях, в городе переобуваешься. Я вспоминаю эти времена не очень хорошо. Еще было такое у нас поверье, не знаю, насколько оно правильно, что пока кто-то не провалится под лед, не пустят буксир. Ну, конечно, весной буксир уже совершенно другое ощущение, уже тепло, мягкий лед, он быстро достаточно едет, и это две абсолютно разных истории.
1: Честно говоря, история очень героическая, потому что ты говоришь «страна ГОСТов», но я, мне кажется, в другой стране. Я в стране фобий жил, потому что я на лед, мне кажется, ни разу не выходил, да и до сих пор, мне кажется, я бы не рискнул выходить на лед. Даже если бы мой разум мне говорил, что там метр льда еще, я бы все равно, мне кажется, у меня ноги чувствовали треск даже, которого нет.
0: Я помню, как-то у нас корабль достаточно сильно то ли разбил русло, то ли что-то он вот такое сделал. Там как устроена работа этого русла, буксир или ледокол проводит крупный корабль, ну или сам он проходит, как бы бывает без ведомого корабля. И там через это русло накиданы мостки. И вот перед тем, как кораблю пройти, специально обученные работники убирают, у них такая будочка стояла всегда около этого русла, убирают мостки, корабль проходит, он намывает большие льдины, такие наколотые, и работники потом на них кидают мостки, и снова люди переходят. И вот Был момент, один раз, по-моему, мне надо было на экзамен в университете, прошел корабль, и как-то он то ли неудачно намыл, то ли не в том месте намыл, и мы перебегали вот это русло по льдинам. Несколько человек, которым очень надо было в город к определенному времени, мы перебегали это русло без мостков по льдинкам.

0: вот кроме Волги и Камы, все-таки это такие две популярные реки достаточно, которые все знают, которые обжитые, где немало городов, и всякие гидросооружения на них тоже присутствуют. А вот я впечатлился, когда был в Сибири, реками, которые, в принципе, вообще никому не знакомы, и никто, наверное, про них даже не слышал, такие реки, как Хани, Алёкма, вот такие реки, которые просто идут вдоль железной дороги. Железная дорога, она петляет вместе с рекой, и ты по ним как будто бы едешь, но не на корабле, а на поезде. И вот у тебя из окна все время эти реки видно, и впечатляет, насколько это грандиозные пейзажи. Можно сказать, что это какой-то затерянный мир такой, что это какие-то вообще реки, которые ты вообще не понимаешь. Они очень дикие, и они выглядят очень опасными. У меня такое сложилось впечатление, что там ты даже и не надеешься увидеть ни одного корабля, и там я видел только таких же бесстрашных людей, как ты, которые по льду что-то искали. И вот это меня впечатляет, что, в принципе, в России есть такие реки с таким характером, о которых мы даже и не догадываемся. И они абсолютно нетронутые.
1: Ну, люди, наверное, там рыбачили, насколько можно это представить. И, кстати, образ маленькой реки, да, вот небольшой, потому что с большой, вот как-то я сам не рыбачил в Архангельске, и отец у меня этим не занимался. Но когда мы шли, да, там были рыбаки. Но на этой небольшой речке в Курской области, в городке, она вот связана, этот образ, не только с огромным количеством людей на пляже, но и с моим дедушкой, потому что он был настоящий рыбак, его даже называли Коля Рыбак, и как бы в городе он был известен как хороший рыбак, потому что он был очень увлечен рыбной ловлей, он знал, где какая рыба, в какой момент ее ловить, на какой маленькой речушке или на каком пруду сейчас клюет, как поехать. И с ним я ходил на рыбалку, конечно, ну что там ребенок поймает. Он тоже понимал, что далеко как-то ребенка маленького брать не очень хорошо. Мы с ним ходили вот на эту речку. Конечно, для него, как завзятого рыбака, там трофеи не самые хорошие. Это, ну, караси, окуни, еще что-то. А вот на каких-то прудах там, конечно, большие карпы, которые можно и поймать, и продать, и наготовить еды на неделю. А это скорее вот мы ходили с ним для удовлетворения моего интереса, и вот образ этой речки связан вот с образом моего дедушки. Ну, он, кстати, зимой туда ходил, да, тоже что-то там искал.
0: Ну, ты сейчас попал прям в такой народный нерв, мне кажется, потому что вот эти вот заросшие невзрачные речки, посреди которых вырос я, и на которых нет даже намека на какие-то корабли. Но на этих реках можно иногда найти какие-то заброшенные даже ГЭС. То есть раньше эти реки давали энергию, то есть буквально благодаря им строилось какое-то хозяйство рядом с населенными пунктами, которые были у этих рек. Но в то же время эти реки, они вот для многих из нас это, да, место, где наши близкие, возможно, проводили одно из лучших времен своей жизни, потому что рыбалка – это, да, это для моего дедушки тоже это было, я даже не знаю, для него это было часть жизни. Рыбалка – это было плод от плоти его, и он просто, когда даже я говорил про какие-то населенные пункты в России, он каждый населенный пункт тоже вспоминал сразу по реке и по той рыбе, которая водится в этой реке.
1: Ну да, наверное, мы подчеркнем, потому что есть рыбалка из фильма «Особенности национальной рыбалки», когда люди приезжают на рыбалку, в общем, и забывают очень быстро, зачем они здесь находятся. Вернее, хорошо знают, зачем они здесь находятся. Все-таки наши дедушки именно рыбачили. Да, вот мой дед на рыбалке никогда не пил, потому что он там занимался любимым делом, любимым увлечением.
0: И вот все эти безымянные, заросшие, неухоженные реки, они хранят себе след наших очень близких людей.

0: Я, когда вот плавал по Волге, мне повезло побывать именно на Крымском водохранилище, которое было искусственно создано. Это была затоплена огромная низменность, чтобы построить ГЭС и получать энергию из этого. И я на корабле плавал на место, где был один из городов затопленных. Мужик нас такой на катере довез. Мы плыли по Волге, потом вышли вот во водохранилище. По впечатлению было ощущение, что мы выходим в открытое море. Еще и ветер такой подул сильный, и где-то вдалеке корабли плыли круизные. И потом резко мы остановились, он закурил сигарету и говорит: «Ну, вот мы тут, под нами город». И я смотрю, а там просто вода, просто ничего нет. И этот город, на котором я плыл, он называется Малога. Это, мне кажется, один из самых популярных в России затопленных городов. Это один из тех городов, которые были затоплены во время, так сказать, обуздания рек в Советском Союзе. Там было создано бесчисленное количество водохранилищ, и там было затоплено, на самом деле, большое количество немаленьких городов.
1: Я даже купил книгу об этом, да, она, по-моему, даже называлась «Русская Атлантида», вот если мне не изменяет память. Во время автобусной экскурсии по городам Ярославской области мы были в Угличе. Там есть гидроэлектростанции, как раз вот затопление это шло как раз ради вот этой электроэнергии, да, для того, чтобы сформировать каскад ГЭС. И там мы купили эту книгу, но и вот, к сожалению, я ее забыл в автобусе. Но, кстати, я ее успел прочитать в автобусе. Но и это о том, как люди не хотели уезжать из своих домов, чуть ли не оставались. Это вообще вот такая беда, ведь у писателей-деревенщиков есть рассказы об этом, правда, уже о сибирских деревнях.
0: Прощание с матерой.
1: Да, более поздняя история, но, тем не менее, это все было, да, это вот тоже такая не страна, которой нет, но, может, и страна, да, потому что вот как раз это на Волге, я так понимаю, был особый мир вот этих купеческих городов, достаточно богатых, и их вот буквально слили, затопили, остались следы этой культуры, фрески, например, убирали какие-то особо ценные из храмов и монастырей.
0: Ну, тут можно же дискуссию уйти бесконечную, то, что людям, которые скажут, что были затоплены исторические города, то тут же будет ответ, что зато было получено большое количество электроэнергии, которая в итоге помогла стране развиваться, которая помогла стране выстоять во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Так что тут как бы совсем неоднозначная, конечно, ситуация, но тут неоспорим факт, что опять интересы государства были превыше интереса обычного человека. У меня вот эта история про именно города, которые вот остались на дне. Ну, это картина так говорит, что они на дне. На самом деле все было разобрано, и то, что успели разобрать, разобрали, а остальное, там небольшие частицы зданий оставались и медленно затапливались. Но меня вот эта история очень впечатлила, и я даже сделал такой небольшой фильм документальный про затопление именно этой территории, потому что мне как-то очень была близка эта идея потери дома для человека, потому что многие именно бывшие жители, они скучают не по этим городам, которые исчезли, не по какой-то архитектуре, они именно скучают по чувству дома. Там был дом их близких. Они именно, мне кажется, даже не хотят в эти города, они хотят вот обратно, какое-то вот в знакомое время, хотят к себе домой. И это, мне кажется, очень такое синхронное чувство, что для многих река – это дом, как и для тебя.
1: Многие из вас, наверное, точно знают один из этих памятников вот этой ушедшей цивилизации поволжской страны, которой нет. Это колокольня в городе Калязин Тверской области. Я там, кстати, не был, так и не доехал. Надеюсь, может, и доеду когда-нибудь. Которая стоит прямо среди реки. Собора нет, которому эта колокольня прилагалась. Я так понимаю, что и главной площади бывшей этого города, каких-то зданий, которые окружали эту площадь, тоже нет, а колокольня стоит как вот памятник и как, наверное, свидетельство того, что, несмотря на то, что это затопило, да, что все это не ушло. И насколько я читал в этой книге, когда иногда река мелеет, то из-под воды выступают руины этих домов, этой старой цивилизации, да, этой Атлантиды. И что мне хочется сказать напоследок? Я все чаще думаю о том, что мне вот прямо такое большое мое желание, наверное, знаком возвращения домой для меня будет пейзаж, когда самолет подлетает к Архангельску, он летит немножко со стороны моря, он выходит к морю и летит над этим устьем, ты видишь эту расходящиеся лучи реки, эти острова, и вот для меня это прям было знаком того немного, что я возвращаюсь домой, и этот пейзаж я очень хочу увидеть снова.

0: этом наш подкаст подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух прямо здесь.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушали.
0: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». Меня зовут Андрей Першин, и если вас заинтересовал фильм, который посвящен затопленному городу Малога, то можете просто набрать в Ютубе «Море-дом», «Море-дом».
1: Меня зовут Андрей Перцев. До новых встреч.
0: До свидания.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: будем готовы.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и мир.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это поет Антонина Михайловна Нажина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народу, сколько в прошлом, но смерти будут, и они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравнить потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингеро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках, он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла, все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас помню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали, японцы «Бонзай!», а китайчата кричали, ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингеро, и называлось их государство империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингеро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12 году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица. Нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за карабин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я, когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка. Они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот
2: пояс.
1: Широк пояс повязанный, прическа эта высокая. И несет она ребятенка, они их впереди носили вот так. Сейчас у нас стали так носить. И идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, это не наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он поставил под дождем.
3: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь подскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно у меня выходило из детства во двор. Он выскочил в одной рубахе с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочил на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу, схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.

0: И, значит, красная птичка, красная птичка, красная птичка. Это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали. Вот руки свяжут веревкой здесь. Так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
1: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их «жульем». Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
0: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. Второй идет доктор, вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метр. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метра в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только, показал. Во второй, который с маузером подошел, ему еще в голову патрона три, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
1: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
2: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
3: Это мы слышали только. Вот Сучков, вот на фотографии с краю, он у нас исчезал дня на три из дому, но вернулся жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы, но отпустили. Потом вот и до нас не знаю, когда дошло, что был этот какой-то Пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
1: Японцы нередко устраивали расправы над китайцами, они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот Пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что особенно во второй половине 30-х деваться им было уже просто некуда.

Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало. Но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона. А японцев как минимум 1300. И становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От Белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 35-му году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, далеко Манчуго, теперь Манчжурго.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики. Ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоу-го. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Оно называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 37 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов, слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. И есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это модерном владел Карс, фамилия. Выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили.
3: Так это. Так они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были гостиницей «Модерн» владели.
3: То есть, да.
2: Они это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семья Каспе принадлежала гостинице «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, русско-фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Радзаевский писал в отчетах, что в движении состоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивая цифра для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократов в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. И евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
5: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого. Ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
5: Войны как таковой в Харбине в принципе не было.
6: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
5: Мы знали, естественно, что война идет.
6: Это как-то вас затрагивало?
5: Оно было как-то там, где-то.
6: И не волновало?
5: Меня нет.
6: А родителей?
5: Родители, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
6: Это не обсуждалось?
5: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн. Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал это все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария – я, Семен Шишенин. Пока.
7: Всем привет, меня зовут Самат Галимов. Я бывший тегдир «Медузы» и веду подкаст «Запуск завтра» о технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и не замечаем их. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкасту уже 3 года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинсов ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что, чем он должен являться по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5-6-7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле.
Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор – это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил: так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали: нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, а
один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свои

те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. Это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то больше. У нас по музыке. Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попсее, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песня «You Really Got Me, The Kinks». Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется «The Monks».

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов были просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics — это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полукавера, полусвои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать,

что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки, все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще и ракесы цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами, это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку, и вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделика, надо сказать, была куча. Она была очень разнообразная в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там, Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал. Побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

есть, более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры, типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Нойз, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

вы видите, музыка, если «Лето любви» — это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес — это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это «Венера в мехах» — максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть «Дебютниках», и второй следующего года «White Light, White Heat». Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

Кто же такие MC5? Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга, такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование, которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группой, и вот влияло на протопанк-группу более поздней, которая уже таки ближе к панку, то есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские, всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в стороне посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

Эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере, настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым. Считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника. Было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался Funhouse. Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа, в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптэн Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Fun House 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Rao Pao, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем. Не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чиксы 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Майкл Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и иракезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — это такая местечковая, нью-йоркская протопанк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютируют Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рока. Ну и, собственно говоря, заканчиваю все эти разговоры про панк. Панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну, все, как бы подошли мы к 76-77 году. Сейчас-то тут мы разойдемся. Сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен. Как панки сами видят свой путь, начинается подход религиовеческий. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The pub.

эволюция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом. Чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Крафтверк решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы ABBA. ABBA стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово «протест», оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. «Делай сам, играй как хочешь», тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы, там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там Clash, Damned, играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал, почему протест ассоциируется именно с панк-роком, какие вообще были интересные коллективы в панке, и, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год. Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли. Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий представляет цикл Евгения Добренко «Советская литература как проработка травмы». Лекция вторая.
2: Пять фаз работы скорби не случайно называются еще ступенями. Через них не перескакивают, их последовательно проходят. Советская литература из-за постоянного политического давления не могла делать эту работу в естественной последовательности, но делала ее параллельно и иногда одновременно. И это не позволяло сделать переходы естественными, завершить каждую из фаз. Они остались незакрытыми, незавершенными, непроработанными. Но последняя фаза – принятие травмы – в принципе не могла состояться в рамках советской истории, которая сама была продуктом насилия и травмы. Принять реальное прошлое в рамках советского опыта означало отказаться от самого этого опыта, как опыта насилия, разочарования и боли. В самой эволюции романных форм можно увидеть, как этот вектор отказа от официального советского дискурса во имя реальности осуществлялся. После смерти Сталина возрождается повесть с ее аналитизмом 50-е и 60-е годы. Затем возвращается большой роман, который стремится дать синтез в 70-е и 80-е годы. Но только обращение к эпической традиции позволяет создать генерализующий нарратив. И если соцреалистический роман был тезисом, а послесталинский подцензурный роман антитезисом, то синтезом можно считать неподцензурный эпический роман, развивавшийся за пределами советского публичного поля, либо после окончания советской эпохи. Поскольку он касался самых болевых точек советской истории, революции, гражданской войны, большого террора, Отечественной войны, он подходил к ним в прямом противоречии с официальным дискурсом. И в его рамках состояться просто не мог. Поскольку это был эпический роман, опиравшийся на национальную традицию, восходящую к войне и миру, он содержал многочисленные авторские историосовские рассуждения о судьбе России, о природе советского режима и о трагедии советской истории. В той мере, в какой внутри советского публичного поля принятие травмы было невозможным, этот роман обречен был оставаться за его пределами. Менее всего этот синтез был направлен на простое принятие травмы. Скорее, этот роман может быть определен как посттравматический, потому что в своей структуре он воспроизводит посттравматический синдром, среди симптомов которого, я напомню, так называемые репереживания, флешбеки, ночные кошмары, высокая степень тревожности, фиксация на травматическом опыте, диссоциативные реакции, депрессия и панические атаки. Советский неподцензурный эпический роман, даже когда он говорил о настоящем, был всегда зациклен на прошлом. Он постоянно воспроизводил пережитую травму, либо полностью погружаясь в состояние репереживания, либо вводя флешбеки в свою структуру. Он демонстрировал в трансформированном виде различные стадии работы с травмой: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие, передавая переживание реального авторского опыта фиктивным персонажам. Он также представлял собой форму диссоциативной реакции на травматическое прошлое. Этот роман политически противостоял советскому истеблишменту и оперировал непроговариваемыми, запрещенными в публичном поле объяснениями советского прошлого. Он делегитимировал режим. Опора на устоявшуюся, освещенную традицией романную структуру сообщала ему большую устойчивость. Тяготение к эпичности связано с завершенностью эпического времени. Это литература о прошлом, никогда не о настоящем или будущем. Эпичность также связана с исторической завершенностью этих романов. Они предлагали завершенную форму для советской истории. Она также связана с гармонизирующей, снимающей противоречия природой эпоса. Это литература, объяснявшая трагические стороны русской истории XX века и в этом смысле сводившая эту историю к некоему итогу. Самым естественным и органичным для русской литературы синтезом стал христианский роман Пастернака «Доктор Живаго», где судьба главного героя дана как отражение соотношения судеб интеллигенции с трагической историей России первых 30 лет XX века. Пастернак сознательно ушел от советских цензурных конвенций, рисуя путь развития сложной и одаренной личности, вынужденной жить в нечеловеческих условиях. И хотя роман был воспринят в СССР как антисоветский, Пастернак создавал картину прошлого во всей ее сложности. Далекий от идеализации досоветской России, герой доктора Живаго, восторгаясь вначале идеалами революции и восхищаясь ее первыми шагами, вскоре в ужасе отшатывается от нее, видя страдания, которые она принесла, и столкнувшись с новой властью, показанной бесчеловечной и убивающей творческую личность, столь же далекой от идеалов гуманизма, как и прежний режим. Переплетя биографию героя с биографией страны, Пастернак сделал их основой романа идей, где доминирует пафос христианского гуманизма и личной жертвенности. Видя источник жизни и путь бессмертию в Евангелии, Пастернак утверждает, что лишь в Евангелии, лишь в свете христианских нравственных ценностей трагическое прошлое страны, полное насилия и лишений, обретает смысл. Он, согласно Пастернаку, победе над смертью, что отражено в самом имени главного героя Живаго, которого Пастернак делает поэтом, поскольку именно в творчестве видит он главный дар жизни, способ победы над смертью. Эти мысли пронизывают стихи Юрия Живаго, которым завершается роман. Это поэтическая кода после скоропостижной смерти героя несла в себе не только идею примирения с прошлым, но и идею бессмертия, материализованную в продукте творчества Юрия Живаго, тетради его стихов. Погружая травмы России первой трети XX века в новый для них контекст, Пастернак утверждал принятие прошлого. Он начал писать свой роман в конце 45-го года, по окончании войны, победа в которой стала центральной вехой советской истории и первой общей травмой, которая получила право на высказывание в сталинское время. Советские люди получили общую боль, а с ней и общую память, поскольку все предыдущие травмы советской эпохи, ужасы революции, гражданской войны, насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация, большой террор и повседневное насилие, которым была пронизана советская жизнь с ее массовой нищетой, бесправием и страхом в рамках советской системы, не подлежали описанию, не находили публичного выражения. Язык травмы был иррациональным, он мешал работе скорби. Но война оставалась за пределами жизни доктора Живаго. К ней обращается уже на самом излете советской эпохи Виктор Астафьев. В своем последнем романе «Прокляты и убиты» он создает совсем иную версию христианского романа. Его идея выражена в самом названии. Согласно старообрядческим религиозным заповедям, я цитирую, «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты». Конец цитаты. Астафьев отбрасывает советский нарратив о войне, рассказывая с предельным натурализмом о том, как из разношерстной толпы призывников, из разных слоев советского общества, в тяжелейших условиях складывается армия, рисуя картины постоянного недоедания, холода, сырости, отсутствия элементарных условий, жестоких конфликтов между призывниками, и их командирами, и между самими командирами, рисуя нечеловеческую жестокость советских людей друг к другу, Астафьев не просто показывает, что война оставила неизгладимый след в психике прошедших через нее людей, но утверждает, что она была божьим наказанием советских людей. Если в первой части книги описывается страшный быт солдатской тыловой жизни, который является своеобразной метафорой советской жизни, поскольку солдаты представляют срез советского общества, то во второй — это расплата за содеянное. Большинство персонажей были убиты или тяжело ранены. Это не роман прощения, но роман возмездия. Суд не столько милосердный, сколько справедливый. И это иная версия принятия. Близкой к идее христианского романа и наиболее органичной формой синтеза и принятия травмы прошлого было осмысление советского опыта террора и войны в либерально-гуманистической традиции, которая изначально отвергала его как опыт обесчеловечивания и противопоставляла ему вечные гуманистические ценности. Таков населенный множеством героев, огромный по своей историосовской концепции и масштабу роман Гроссмана «Жизнь и судьба», который многие критики называют «Войной и миром XX века», и который является кульминацией либерально-гуманистической критики советского прошлого. Роман Гроссмана был отвергнут властями, поскольку обнажал полную несовместимость советского строя с идеалами гуманизма и впервые в советской литературе сравнивал фашизм и коммунизм как сопоставимые политические режимы, которые схлестнулись в ходе Сталинградской битвы. События, находившегося в центре романа и соединявшего судьбы героев, исторические коллизии и историко-философские концепции. Здесь же Гроссман первыми из советских писателей говорил о государственном антисемитизме в нацистской Германии и в Советском Союзе. Параллельно показываю расправу над евреями в лагере смерти и начало сталинской антисемитской кампании 40-х годов. Грандиозные трагические исторические события романа, действие которого переносится из бердического гетто в застенки НКВД, из нацистского концентрации,

свободомыслия. Противовес войне и миру, который показывал рождение в войне народа, Гроссман отказывается сопрягать мысль персональную и мысль народную, полагая, что народ может состояться только через торжество индивидуума, постоянно утверждающего себя через нравственный выбор. Несмотря на то, что все герои Гроссмана оказываются втянутыми в систему тоталитарного зла на обоих полюсах войны, что все они оказываются винтиками тоталитарных машин уничтожения, последнее слово все равно остается за ними. Без их согласия человеческое в них неуничтожимо. Гроссман приводит читателя к мысли о несовместимости европейской гуманистической традиции с бесчеловечностью тоталитарного строя, в котором интересы государства не только превалируют над интересами личности, но сводят человека к функциям системы. Именно к этой гуманистической традиции апеллировал в своих романах «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский, сам прошедший через ГУЛАГ и положивший собственную биографию в их основу. Герой «Хранителя древности», работающий в музее интеллектуал-одиночка Зыбин, убежден, что предметы старины — не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он хочет уйти в прошлое, чтобы не видеть происходящего вокруг — глухих арестов, нагнетаемой истерии, массового цинизма и других признаков атмосферы 1937 года. Пока не понимает, что оказался современником вселенской катастрофы и должен как-то противостоять этому разрушению. Напечатанный на излете оттепели роман Домбровского стал последним опубликованным произведением о сталинских репрессиях вплоть до дома на набережной Трифонова. В СССР наступила эпоха ресталинизации, в разгар которой Домбровский создал свой «Факультет ненужных вещей», такой сиквел «Хранителя древности». Ощущающий себя незаменимым осколком уходящей культуры, от которого зависит ее судьба, Зыбин отказывается примириться с ее гибелью, с тем, что она становится факультетом ненужных вещей. Роман, разворачивающийся как настоящий триллер, с застенками НКВД, арестами, заговорами, низостью одних и благородством других, исчезновениями и погонями, завершается тем, что главный герой, то есть жертва, доносчик и главный злодей, то есть начальник отдела НКВД, встречаются в парке и распивают бутылку за освобождение Зыбина. При этом сотрудник НКВД, сам ставший жертвой обстоятельств, смиряется со своей участью. Здесь, на скамейке, их запечатлел местный художник. Так на кусочке картона и остались навсегда, я цитирую, эти трое: выгнанный следователь, пьяный осведомитель по кличке Овод, все, видно, времена нуждаются в своем оводе, и тот третий, без кого эти существовать не могли». Конец цитаты. Здесь принятие прошлого вошло в сам сюжет романа. Не всегда, однако, попытка работы с травмой заканчивалась приятием. Боль прошлого оставалась открытой раной, которая была не подвластна анестезии истории, синтеза и даже устоявшимся национальным жанровым конвенциям. Пример тому — творчество Солженицына, которое может быть понято как неустанная и целенаправленная работа с персональной травмой, проделанный им путь от ортодоксального коммуниста до страстного борца с советским режимом. Этот автобиографический опыт чувствуется уже в «Одном дне» Ивана Денисовича. А в ранних его романах «В круге первом» и «Раковый корпус» был вынесен на поверхность и поделен между героями. А в «Архипелаге ГУЛАГе» персональный опыт вошел в самое повествование на правах авторского голоса, став частью документального нарратива. Наконец, в «Красном колесе» прообразом главного фиктивного героя становится отец Солженицына и его близкие. Если в своих ранних романах Солженицын еще сохранял высокую степень фиктивности, растворяя автобиографический материал в биографиях персонажей и перипетиях сюжета, то в «Архипелаге» и в «Красном колесе» индивидуальная травма вытесняется общенациональной. Солженицын конструирует самое событие травмы, он обозначает его исторические и географические параметры, создавая новый национальный эпос, и сам становится его творцом. Он не столько работает с травмой, сколько создает самое событие посттравматического текста, воспроизводящего все симптомы посттравматического синдрома, от болезненной фиксации на травме до диссоциативных реакций, от депрессии до ярости.

0: да, коллажный стиль его прозы. Так в «Архипелаге» мы слышим то голос излагающего факты хроникера, то пронизанную сарказмом и желчью речь прокурора, то наполненную яростным гневом страстную проповедь. В разных речевых регистрах здесь звучат то разговорные конструкции, то пересыпанная диалектизмами и пословицами народная речь, то лагерный жаргон, то советский бюрократический язык. Обращает на себя внимание подвижная субъектность этого повествования, видя свою задачу вовлечения читателя в опыт травмы, Солженицын заставляет его впитывать пережитый героями повествование опыт изматывающего страха внезапного ночного ареста, боль пыток в ходе следствия, испытание голодом, жаждой и бессонницей, теснотой камер и вагонов, непосильный принудительный труд, нечеловеческие бытовые условия, унижение человеческого достоинства и подавление воли, лишение человека эмпатии и чувств, низведение его до почти животного состояния, апатии и бессилия перед произволом и насилием. Он заставляет читателя взять на себя часть ответственности за общее прошлое. Вот почему авторское «я» здесь часто перемежается с обобщающим «мы». Коллективизация травмы стала едва ли не главной целью Солженицына. Он редуцирует всю историю поначалу до истории ГУЛАГа, а это включает в себя все формы системного государственного массового насилия, от классово чуждых элементов в 20-е годы до жертв коллективизации рубежа 30-х годов, до большого террора в 30-е и 40-е, и затем до истории революции, включая гражданскую войну, сводя ее до бесконечного опыта террора, который стал не просто национальным опытом, но самой сутью истории советской нации. Архипелаг ГУЛАГ стал результатом огромного исторического исследования, построенного не на недоступных тогда архивах, но на личных свидетельствах многочисленных жертв советской системы, но одновременно и автобиографическим повествованием о собственном лагерном опыте и образцом горячей публицистики, где автор произносит приговор советскому режиму. Каждый из пластов важен – художественный, автобиографический и документальный. Солженицын превращает свой текст в медиум, позволяющий читателю не только пережить и впитать в себя опыт страдания миллионов погибших и замученных, лишенных возможности рассказать о своей судьбе, но дать голос жертвам и усилить его, сливая воедино личный опыт и историю, этнографию и мемуары, комментарии и обобщения, обзоры и психологические зарисовки, элементы исповеди и житий, и даже авантюрного повествования. Солженицын видел свою историческую, литературную, персональную миссию в том, чтобы поднять пережитый опыт насилия до уровня национальной трагедии, сделать его объектом мирового осмысления и скорби. Он создал национальный миф, в свете которого весь советский период представал в виде национальной катастрофы, что придавало истории провиденциальный характер. Эпос всегда находится в конфликте с историей, и это приводило к Солженицыну к переписыванию истории, чему он посвятил «Красное колесо». Видя в сталинизме лишь продолжение ленинизма, а в ГУЛАГе реализацию идеи революции, Солженицын задался целью нащупать ту фатальную точку, с которой историческое движение России двинулось в катастрофическом направлении. Этот проект остался незавершенным, но он не имел шансов для завершения, поскольку, оставаясь в парадигме национальной мифологии, а не истории, его нельзя было завершить. Стремясь к осмыслению исторического опыта России XX века, Солженицын отказался видеть в нем опыт травм советской модернизации, но находил опыт национальной трагедии. В этой романтической, по сути дела, парадигме синтез оказался невозможным. «Архипелаг» остался памятником, а «Красное колесо» — недописанным. Работа скорби проходит 5 ступеней. Солженицын соединил их от первой — отрицания до последней — принятия — в оксюмороне, отказе от принятия, завершив создание нового в русской литературе жанра посттравматического романа. Итак, в результате опыт исторической травмы, несостоявшейся абортированной модернизации в России, не позволил сформироваться общественному консенсусу относительно главного объединяющего советского общества опыта, опыта собственной травмы. А поскольку у современной России нет иного опыта и иной истории, кроме советской, Постольку это общество не смогло выйти из советского прошлого. Оно превратило свое настоящее в историческую реконструкцию его фантомного величия и погрузилось в его ностальгическое переживание. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Мария Майофис, я историк культуры, историк литературы, работаю в Амхерст-колледже в США приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологическая область специализации — литература XIX века, вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой вот в каком отношении. Ее носители говорят: ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой? Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описала вначале. Вообще эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе, культуры и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представления о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значение именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности, такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелия и Расина. Один из них, Расин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнель. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется – и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. Вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средства массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум,

момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Наран называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста. Это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о, видимо, насильственной смерти Алексея Навального, социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли, и Навальным, который написал, конечно, книгу автобиографическую и вообще писал хорошо, но все-таки он был прежде всего политиком и общественной фигурой. Но оказалось, что в этом стихотворении Лермонтова есть некоторые важные, емкие формулы, отражающие негативную, или я бы даже сказала, смертоносную роль государства в смерти того, кого общество считает своей надеждой, обещанием будущего и воплощением самых заветных своих чаяний. Вот оказалось, что многие читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, ёмкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «рессентимент». Это переживание несправедливости, которое допущено было якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием

0: отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценности оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством ресентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства ресентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно неповторимое. И в этом случае классика начинает функционировать как идея, отсылающая не к отдельным специальным историческим знаниям об определенных авторах, текстах, об исторических контекстах, которые порождают те или иные произведения или споры вокруг них, а как идея некоторой целостности и в этой целостности особой ценности. Вот такая нерасчлененность, нерефлексивность начинает транслироваться через идею национальной классики. Теперь я перехожу ко второй части, которую я обещала в начале этого разговора, а именно к небольшому экскурсу о том, какова роль классики в культурном кругозоре современного человека. Здесь я тоже не буду рассказывать ничего нового, никаких моих собственных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной из двух столиц – Москве или Петербурге. На втором полюсе – человек из маленького российского города или даже из деревни или села. Разумеется, это на самом деле не две группы. Это скорее два полюса, между которыми расположена очень сложно градуированная шкала, потому что мы, конечно, понимаем, что и в маленьком городе, и в селе могут быть люди, которые специально занимаются самообразованием, специально много читают, интересуются, заказывают и покупают книги. А равно как в большом городе могут быть люди, которым свойственен достаточно низкий уровень образования и вообще интереса к чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиаупотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зорко, а также такой медиа-исследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг о художественной литературе. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем. А они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиапотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов можно сделать вывод, в сознании происходит, ну, некоторая нормализация насилия, оно становится постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, а они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутиной, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют старым кино. И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или точнее даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг. А в книгах, по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей, больше доля зарубежной современной литературы. Но кроме книг, здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно желтой прессой. которое так или иначе сконцентрировано на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики современными молодыми людьми, учениками школы, студентами университетов, замечают следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. Как если бы литература была учебником по истории. Как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе. Это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. Литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием и с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что по большей части для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики. Но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно не актуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такое сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось. Как на него реагировали первые читатели. Что со временем в нем становилось более или менее важным. В ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения, это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы. Или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю с СММщицей в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе. Автобиография узника, ставшего президентом». Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела – это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» – кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно, в общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Ну, ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно,
0: вот, но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавным, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка, не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» – победитель. Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ, я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще...
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
3: да,
1: она
3: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да, убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконто Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Убиток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей
1: вообще
2: подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: потом
1: жизнь
2: она
1: пожила,
2: угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормальным отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще
1: понимаешь, что...
2: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином, извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе, потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Mm-hmm. Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл эту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю.

0: всегда они пишут автобиографию по-любому. Всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ – это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
1: Типа покаяние такое.
0: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас 2-й случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
1: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
0: Конечно.
1: И постоянно. Я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 1974 году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
0: Абсолютно.
1: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись, потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда, это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
0: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как бы не фольклорное, но вот что вспомнила, есть же 3 варианта автобиографического текста у Набокова.
1: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
0: память
1: берега».
0: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню mm-hmm. точное название. Короче, ну просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы... Знаешь, как что? Как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке.
1: Просчеты вот эти делают.
0: Да. Вот, немножко такие,
1: да,
0: такой эффект.
1: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну, типа, да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как-то мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
0: Ух, тебе будет плохо потом, да.
1: Мне? В комментариях?
0: Да.
1: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прошла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога.

0: к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот, и, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
0: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование, ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы, у тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, как бы, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да-да, традиционная штука.
0: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные. Или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были, но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить, и женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы, никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле: живу по знакомым, пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла, как бы вот у него какая-то жизнь, параллельно он начал втягиваться в политику, как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью, как бы, взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле, это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось, в книге он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
0: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть, как бы, цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
0: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
0: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы эта книга по истории, как бы, ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
0: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение, начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных». Ну вот, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, бантустаны они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, что, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых, сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска, а мы не будем носить пропуска».
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение,
0: да,
1: когда ты
0: агрессивно
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
0: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
0: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается очень
0: стремительно. Да, да, да, да, да. И вот эти же классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, более.
0: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконто Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
0: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
0: да.
1: Из-за которых государство государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
0: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится, слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
0: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть, он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то, чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение, и дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, и я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь, но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, это вообще.
1: Бокс, но больше всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылались многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое тебя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит... вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю, там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню даже фраза такая
0: было такое.
1: Сохранилась, вот... потому что...
0: Да. К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим, правда, следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, конечно, там же было еще, естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Вот.
0: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые не, если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший как бы политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры, у них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес, там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает как бы про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры, что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой, о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты.
1: Mm-hmm.
0: И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали, это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевилле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле, этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом это раз. И второе, это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой, я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: А забочусь о всех детях и об их будущем. Но это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он, конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
0: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные, молодые, ну, не знаю, моего возраста, может, даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверсия». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только «проблематик», но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну, так не бывает, чтобы не работало. Здесь Единственное, что находится что-то, что не так.
0: Это какие-то колонки, да? Вот?
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там, любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и... Что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимаешь, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу. Или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная. И с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да. В этом смысле я согласна, что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим. И в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. они в том числе, да, скорее всего, делают плохое, они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже, конечно, можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: Тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот. Но мне кажется, что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но, ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью, и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саше, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!